я и орехи, а сыны монаху нанесу. Тянусь я мэса сёля пухи спи, а на дырис ему фэрис, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις ετία.